0: Во едном и драгом супругу, Блашку Шагию, поводу 48-го рождендана, букет «Найлепший» поздрава Шаја и свако добро жели нареднам песмам супруга Евица.
1: Катамаран, катамаран, катамаран.